0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овены, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы, время перемены роста, но и большой траты сил. Наконец недели, желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы, привычные дела замедлятся, но не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки, для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы. Вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы. Настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы. Вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы. Неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
3: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
4: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Я погоден на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый, компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. По распоряжению главы Ульяновска Александра Балдакина власти начали планомерную работу по устранению нарушений в размещении нестационарных торговых объектов. В начале лета в бульваре Новый Венец выявили 6 павильонов, установленных без разрешительных документов на проезжей части, что нарушает правила благоустройства, мешает пешеходам и автомобилистам, а также портит облик знаковой прогулочной зоны города. Если владельцы не демонтируют их самостоятельно до 30 июля, принудительный снос выполнит городской центр по благоустройству и озеленению. Ранее накануне аналогичный незаконный павильон был ликвидирован на переулке Комсомольском силами Дорремстроя. Сейчас там продолжается вывоз строительного мусора. В Ульяновской области постановлением регионального правительства обновлен порядок оценки эффективности управляющих организаций. Теперь рейтинг, учитывающий работу советов домов, штрафы жилищного надзора, скорость реагирования на аварийные заявки, расчеты с поставщиками ресурсов и раскрытие данных в ГИС ЖКХ будет формироваться раз в 3 месяца и публиковаться в открытом доступе. А его результаты станут постоянно обсуждаться профильным комитетом областного парламента. По итогам последней оценки первую пятерку возглавили компания «Экодом», ТСЖ «Левобережная», СК «Солидарность» и «Алмаз Плюс». В исправительной колонии номер 2 УФСИН России по Ульяновской области на площади более 27 гектаров выращивают картофель, морковь и свеклу для нужд региональной уголовно-исполнительной системы. Как сообщает ведомство, собственное сельхозпроизводство позволит сократить расходы на закупку продуктов питания. За ходом работ следят специалисты учреждения, а осужденные занимаются полевыми работами, получая трудовые навыки для подготовки к освобождению. Урожай будет использован для питания в учреждениях УФСИН региона. При этом качество агротехнических мероприятий высоко оценили заместитель начальника управления Иван Павлович Павлов и начальник ИК-2 Станислав Грошев. Полевые работы продолжатся в течение всего сезона. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. Ученые лаборатории киберпсихологии разработали ИИ-модель, оценивающую уровень когнитивной нагрузки человека по акустическим параметрам голоса. Программный модуль предназначен для контроля состояния операторов, диспетчеров и водителей при высокой умственной нагрузке. Для практического применения потребуется дополнительная настройка под конкретные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время. И визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. С-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят, в редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом, научном смысле слова.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Я погоден на радио Ульяновск.ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск.ФМ.

0: культурного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
3: Ульяновск-ФМ.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: Я погоден на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы. Время перемены, роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы. Привычные дела замедлятся. Но не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы. Вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы. Настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы. Вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы. Неделя ослабления интуиции и потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует и дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый, компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области искусственный интеллект помогает МФЦ быстрее обслуживать жителей. Виртуальный консультант Ульяна несколько лет работает в контакт-центре, забирая на себя типовые обращения и до 12 тысяч звонков ежеквартально. Благодаря ей среднее время обслуживания сократилось в 2.5 раза, до 2 минут. С декабря прошлого года в национальном мессенджере МАКС запущен официальный чат-бот МФЦ Ульяновской области. Через него можно записаться на прием, узнать график работы центров, проверить статус заявления и оценить качество услуг. Недавно бот пополнился картой бесплатно. Платных точек Wi-Fi и навигатором мер поддержки для участников СВО и их семей. Ульяновская область стала одним из лидеров среди субъектов России по темпам и качеству перевода более 1000 информационных ресурсов в единую подсистему ГосВеб. Нацпроект «Цифровая экономика». Переход на эту технологическую платформу, которая адаптирована под мобильные устройства и обеспечивает защиту данных от кибератак, позволит региону экономить более 51 миллиона рублей в год. Благодаря интеграции с федеральными сервисами, порталом госуслуг, платформой обратной связи и госпабликами, работа государственных сайтов стала стабильнее, а жителям теперь проще получать услуги, отправлять обращения и находить официальную информацию. Президент России подписал закон, дающий Минобороны и Росгвардии доступ к электронным данным реестра ЗАГС. Это позволит ведомствам оперативно предоставлять социальные гарантии военнослужащим, уволенным со службы и членам их семей, а также использовать информацию для воинского учета. Аналогичные полномочия получили командиры воинских частей. Как пишет ТАСС, президент России встретится с депутатами Госдумы 8-го созыва в Большом Кремлевском дворце, где подведет итоги их 5-летней законотворческой работы перед завершением полномочий этого состава. Как сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, во время работы депутаты приняли свыше 1000 социально ориентированных инициатив, на которые пришлось треть от всех принятых законов. В нынешнем созыве представлены 5 фракций – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди», а также несколько независимых парламентариев. Выбор депутатов 9-го созыва состоятся 18, 19 и 20 сентября. Российские ученые вместе с коллегами из Китая разработали гибкий носимый пластырь для определения уровня глюкозы через пот, который не реагирует на другие вещества и объединяет сенсор со встроенным накопителем энергии, модулем управления питанием и беспроводной передачей данных. В ходе тестов на добровольцев во время физических упражнений данные в реальном времени передавались по Bluetooth на смартфон и совпадали с показателями коммерческих датчиков. А сама система сохраняла работоспособность после 15 тысяч циклов зарядки, разрядки и изгибов. Разработка предназначена для персонализированной медицины и спортивной диагностики. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс — это всегда свобода выбора.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь-в-точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят, в редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом научном смысле слова.
1: Ульяновск FM.

0: Епа Гудин на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
4: Ульяновск FM.

0: и погодин на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Погодин на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области постановлением регионального правительства обновлен порядок оценки эффективности управляющих организаций. Теперь рейтинг, учитывающий работу советов домов, штрафы жилищного надзора, скорость реагирования на аварийные заявки, расчеты с поставщиками ресурсов и раскрытие данных в ГИС ЖКХ будет формироваться раз в 3 месяца и публиковаться в открытом доступе. А его результаты станут постоянно обсуждаться профильным комитетом областного парламента. По итогам последней оценки первую пятерку возглавили компания «Экодом», ТСЖ «Левобережная», СК, «Солидарность» и «Алмаз плюс». В преддверии сентябрьских выборов в Ульяновской области, где жителям предстоит избрать депутатов Госдумы и главу региона, идет подготовка корпуса из 1200 наблюдателей для обеспечения прозрачности голосования на участках с 18 по 20 сентября. После первой волны обучения в гостинице «Октябрьская», произведенного юристами через лекции «Деловые игры», к программе могут присоединиться как опытные участники, так и новички из города и районов области. После завершения курсов они смогут выбрать удобный избирательный участок рядом с домом. Программа направлена на повышение юридической грамотности и обработку действий в спорных ситуациях при подсчете голосов. 1 сентября Сбербанк прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa. Рассылка о завершении обслуживания касалась только карт с нулевыми остатками, которые клиентов долго не пользовались, а также мультивалютных карт с неподдерживаемым функционалом. В банке подчеркнули, что изменения не затрагивают действующие счета, все средства сохранены и доступны. Владельцам закрытых или продленных до 30-го года карт рекомендовалось перевести остаток средств на другие счета через мобильное приложение. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и ведения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 24-26.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С такими летними песнями нам становится точно лучше, тем более в начале рабочей недели, в понедельник, 27 июля. Только что у нас Альваро Солер, «Ля Сентура». С вами Андрей Королёв. День добрый. Впереди группа «Звери» с песней «Напитки покрепче».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди у нас Оливия Дин и песня «So easy to fall in love». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. 10 заклинаний Гарри Поттера, которые, может быть, и не работают, как хотелось бы, но по ним можно выучить латынь.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латынь. На сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Wing» — крыло, «Ardus» на латыни значит «поднятый вверх», а «Levare» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» – «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» — это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» — заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» — «забвение». «Империо» — тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимилес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: Кирс КФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Приятно знать, что нас сопровождает всегда хорошая музыка. А для начала рабочей недели это более чем достаточно. Впереди Бенсон Бун, Mystical Magical. Немного мистики, немного волшебства.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ивановск-ФМ.
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. В этом выпуске у нас «Дайдо», «White Flag», чуть раньше «Cardigans» и откроют «Золотую коллекцию» Queen. «I want to break free».
2: Ульяновск-ФМ. 104.2.
3: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: В золотой коллекции Дайдо «White Flag». Скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь, пять песен о любви. Как всегда, в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка, Владимир Косма и мелодии с одной французской кинокомедии.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 24-26.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют «Пицца» с песней «Романс», «Скорпионс» «Lonely Nights» и прямо сейчас «Atomic Kitten» «If You Come To Me».

Сегодня 5 песен о любви завершали Ed Sheeran Perfect и чуть раньше Sandra In The Heat Of The Night. Последнее время ночи у нас жаркие, на то оно и лето. К 5 песням о любви обязательно вернемся, но теперь только завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди у нас Нана с песней Lonely.

0: Женовска ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск ФМ.
2: С нами всегда отличная музыка, которая дарит нам и прекрасное настроение, а еще и позволяет, например, изучать иностранные языки. У нас вот впереди Селин Дион, и песня хоть и на французском, но вы ее прекрасно поймете, потому что называется «Бонжур, пардон, мерси».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 24-26.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск ФМ».

0: Ульяновск FM
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Мы с вами уже почти подошли к песням золотой коллекции. Золотая коллекция — тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В золотую коллекцию в этот раз вошли Rikston, Me and My Broken Heart. Чуть раньше у нас Майкл Джексон. А откроют золотую коллекцию Сиси Кейдж. Good Guys Only Win in Movies.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные, 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: Это Rikston в золотой коллекции этого часа. Движемся только вперед. У нас по плану Ace of Base The Sign. А еще нас ждет мелодия, которая очень пронзительно звучит, особенно в такую летнюю погоду, как сегодня. Это мелодия «Одинокий пастух».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Диско. Летнее настроение в песне «Итало Диско» никуда не денется. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего понедельника, начала рабочей, жаркой недели. У нас впереди Юлия Савичева и песня «Высоко», музыка, которую мы любим.

Это музыкальная новинка «Милен Фармер». Сегодня 27 июля, и сегодня отмечается День работника МФЦ в России. Праздник достаточно молодой. Всех работников МФЦ, конечно же, поздравляем. У нас впереди Bad Boys Blue. Don't Walk Away, Сюзанна.

0: Когда, как не в понедельник, строить планы на предстоящую рабочую неделю? И тут главное не торопиться. Возможно, следующая песня кому-то поможет сохранить неторопливое настроение. У нас мистер Данос и песня «Оу-ла-ла».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск-ФМ.
2: А сейчас пришло время знакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас «Three Doors Down», чуть раньше песни из фильма «Криминальное чтиво», а откроют золотую коллекцию нестареющий хит «Alphaville» «Forever Young».
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
3: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: золотой коллекции «Three Doors Down», «Here Without You». Уже скоро послушаем Робби Вильямса «Road to Mandalay», а еще у нас по плану инструментальная музыка, «Fidel Wicked» и мелодия «Back to Life».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Свияжск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 24-26.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Шон Мендес и Камила Кабелло с песней «Синьорита». Этим летом и девушки, и парни успевают достать свои летние наряды. Понятно, что они отличаются друг от друга, но помодничать успевают и те, и другие. С вами Андрей Королёв. Хорошего нам понедельника. Сегодня 27 июля. Впереди у нас группа «Браво» и песня «Ветер знает».

Это Инна с песней «Flashbacks». Понятно, что уже вторая половина рабочего понедельника, но еще свежие воспоминания о том, кто где успел отдохнуть в прошедшие выходные. Ну и, соответственно, сделать выводы, чтобы подготовиться к выходным будущим. Впереди FR David, Words, золотые хиты.

0: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

0: Надеюсь, ваш рабочий понедельник проходит успешно, удачно, вы все успеваете, и в том числе сохранить рабочее настроение. Впереди у нас одна из музыкальных новинок этого года — Скотт Каллум и Леони. Песня называется «Stay».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 24-26.
1: Новости нашего города – музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Она вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Хуанес «La Camisa Negra». Чуть раньше Джо Кокер «My Father's Son». А откроет золотую коллекцию Пэтти Райан «You Are My Love».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: фунто.
1: В золотой коллекции этого часа Хуанес и песня про цвет в одежде, которого лучше избегать, особенно в жаркую погоду. Ла Камиса Негра, черная рубашка. Хотя песня, конечно, не про жару. Впереди у нас Sting, Fields of Gold, а еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз послушаем немного классики. Нас ждет шутка Баха в современной обработке.

0: Радио Ульяновск ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова началось строительство нового приемного отделения, которое позволит увеличить пропускную способность и оптимизировать маршруты. Благодаря поддержке федерального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и министра здравоохранения России Михаила Мурашко на площадке уже завершены демонтаж старых построек, геодезические работы и подключение сетей. По словам главы региона Алексея Русских и регионального министра здравоохранения Марии Шлягиной, новый корпус оснастят современным оборудованием, операционными противопорошковым блоком и реанимацией, что снизит риск перекрестных инфекций и сделает экстренную помощь доступнее и быстрее. На заседании правительства Ульяновской области во главе с Геннадием Сперчком решили сохранить размер участков для многозетных свиней до 0,5 гектар при наличии старой планировки. Новые городские участки урежут. Власти также передали пустующие здания под библиотеки и центры долголетия, привели региональные ведомства в соответствии с федеральными нормами, изменили название Николаевского района, скорректировали выплаты бизнесу, IT-специалистам и авиастроителям, а бюджет Минкульта перераспределили внутри программ. По итогам заслушали отчеты об исполнении майских указов президента. С 27 июля по 7 августа Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по профилактике энтеровирусной инфекции. Специалисты расскажут о симптомах заболевания, правила гигиены, обработке овощей и фруктов, питьевой режим и безопасности на природе в курортах. Консультации доступны в территориальных органах ведомства и круглосуточно на федеральном уровне. Контакты опубликованы на их официальных сайтах. Российские ученые предложили получать метиловый спирт из углекислого газа с помощью света и электричества, используя нанонити диоксида титана, декорированные наночастицами серебра. Новый способ превращения парникового газа в топливо, необходимое химической промышленности и способно заменить нефтепродукты, оказалось в 5 раз эффективнее существующих аналогов. В будущем исследователи планируют собрать реактор, работающий исключительно от энергии солнца, который обеспечит свет, нагрев и электричество. В ходе 12-недельного эксперимента в Королевском колледже Лондона с участием 72 студентов выяснилось, что ежедневное потребление стакана клюквенного сока не повлияло на настроение, тревожность и уровень депрессии в сравнении с плацебо. Однако объективно снизило уровень гормона стресса, кортизола и улучшило показатели кратковременной и вербальной памяти. Анализы подтвердили усвоение полифенолов организмов, но ученые подчеркивают лишь выявленную связь этих веществ со снижением стресса. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 24-26.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Минелли с песней «Рам-пам-пам». С вами Андрей Королёв. Хорошего нам всем рабочего понедельника. Пусть начало недели будет проходить легко и непринужденно. В компании с отличной музыкой мы стараемся это сделать максимально легко. Послушаем скоро «Город 312» и песню «Вне зоны доступа».

0: А это Тедди Свимс, его песня «Мистер Ноу Ит Ол», «Мистер Всезнайка». Наверняка у вас в коллективе на работе есть такой человек, который знает абсолютно все. И да, к нему иногда можно и за советом. Впереди Саваш, «Only You», «Золотые хиты».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
6: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: компании с отличной музыкой проходит приятно, легко, незаметно. И мы уже движемся в сторону вечера понедельника, а вечер — это в том числе и долгожданная прохлада. Впереди у нас Imagine Dragons — Thunder.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 24-26.
1: Новости нашего города — музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: А вот сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. Послушаем Лауру Паузини, White Town с песней Yo Woman, а откроет золотую коллекцию Modern Talking.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

золотой коллекции этого часа. Лаура Паузини, It's Not Goodbye. С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера понедельника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз гитарист-виртуоз Виктор Зинчук и мелодия «Воздушная кукуруза» «Попкорн».

0: радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио Ульяновск FM.
6: Open up your eyes.

0: А это песня о том, как хорошо мы друг другу подходим. Kings and Queens, короли и королевы, Ava Max. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер понедельника. Дальше у нас с вами еще Наутилус Помпилиус.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Это Зейн, песня называется «Die for me». Дальше у нас с вами песня, которая изначально задумывалась как рождественская, но потом попала в фильм «Красотка», что-то в ней изменили, и она приобрела уже другой оттенок. «It must have been love, Roxette».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Вам желаю прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. Далее у нас золотая коллекция. В ней Scorpions, Das и Nivano, также Rasmus. А в начале нашей с вами тройки будем слушать и наслаждаться песней с дебютного альбома Джорджа Майкла. Она называется Faith.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Расмус, далее Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Коза де ла Вита. До этого еще расскажу о погоде уже на вторник, а в финале часа у нас с вами мелодия, под которую можно будет уже так немножечко отдохнуть в конце рабочего дня, называется «Sidewalk Cafe».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Накануне шквалистый ветер повредил 46 точек. В Ульяновске повалив деревья и крупные ветки. Муниципальные службы Управления гражданской защиты, Горсвет, Ульяновский электротранс и другие по поручению главы города Александра Балдакина работают в усиленном режиме. Работы завершены были на улицах 9 мая, Автозаводской, Варейской, Льва Толстого, Островского, Промышленной и многих других. В 23 адресах уборка продолжается. Часть из них находится в зоне ответственности компании Россети и Ростелеком. В Ульяновской области из-за досрочного прекращения полномочий одного из членов стартовала процедура до выборов в общественную палату. Заявление от зарегистрированных в регионе структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений принимаются с 27 июля по 3 августа текущего года включительно. Документы направляются губернатору лично, курьером или на почтовый адрес город Ульяновск, Соборная площадь, дом 1, кабинет 242. При этом на конверте обязательно пометка «До выборы в общественную палату Ульяновской области». Телефон для справок доступен по телефону 58 91 71. Как пишет ТАСС, на встрече с военнослужащими МФ Владимир Путин заявил, что наличие вооруженных сил России в арктической зоне никому не угрожает, а лишь обеспечивает законные интересы Отечества и защиту Северного морского пути. Глава государства подчеркнул, что западные страны действуют без оглядки на международное право, спровоцировав конфликт на Украине и вынудив Москву начать специальную военную операцию для завершения боевых действий, начатых киевским режимом. Президент отметил важность народного единства, заверил, что Россия чувствует себя спокойно благодаря праву и возможностям защищать свои интересы, и пообещал, что враг будет разбит, а победа будет за Россией. Он также сообщил о совершенствовании гиперзвуковой ракеты «Циркон», финальной стадии работы над аппаратом «Посейдон» и появлении у флота небольших кораблей с современным оружием. С 27 июля текущего года Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Решение принято по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики, которая выявила повторение нарушений 2023-2024 годов. В ведомстве отметили, что Армения не смогла наладить подтверждение безопасности молока, особенно получаемого от физических лиц, и подчеркнули, что меры приняты для предотвращения заноса особо опасных инфекций и попадания небезопасной продукции на российский рынок. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении уже уведомлен о необходимости приостановить с этой даты ветеринарную сертификацию всей молочной продукции для российских получателей. В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологии выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток, а также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году последующими ежегодными отчетами. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Ума Турман, песня называется «Скажи». И, конечно же, расскажу, что у нас с вами в ближайшем будущем. Впереди золотой хит Queen, «Friends Will Be Friends». А до этого еще современная легкая композиция «So Easy» Оливии Дин.

0: Песня о тех, кто всегда протянет руку помощи, окажет поддержку в трудную минуту, да и просто с ними так легко и хорошо побыть вместе. Friends will be friends, Queen. Дальше у нас с вами еще Мадонна, Sorry.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: На очереди у нас с вами Холли Молли. Композиция называется «Shut the Friend». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латынь. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги – как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Винг» – крыло, «ардус» на латыни значит «поднятый вверх», а «левары» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» – «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «Фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни», как это слово, или «пусть». Пусть вещь будет уничтожена.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.

0: Учреждена с вами золотая коллекция, в ней Me and My, Let the Love Go On, также послушаем Pink. А в начале нашей с вами тройки песни о том, что красиво жить не запретишь. Путин, on the Ritz, Taco.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Пинка в нашей с вами золотой коллекции. Вам хорошего вечера. Уже легкого завершения дел на сегодня. Дальше у нас с вами певица, которая сейчас отдыхает на французском острове Корсика. Это Кайли Миног. До нее у нас с вами еще музыка понятная без слов.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Инна, композиция называется «Up». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения. Дальше у нас с вами еще «Мангал Шоудан». Послушаем песню на стихи Сергея Есенина.

Эта композиция называется «In the End». В конце концов, хочется, как всегда, чтобы лето не кончалось. Чуть больше месяца у нас с вами еще есть понаслаждаться этим прекрасным временем года. А еще насладимся хитом группы «Alphaville – Big in Japan».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Время заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней появится певица, которая недавно снялась в сиквеле фильма «Дьявол носит Прада». Это Леди Гага, также в тройке Ace of Base, а еще Bad Boys Blue. Послушаем «Come Back and Stay».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В интервью одной австралийской газете Леди Гага рассказала, что эта песня о поиске баланса между успехом и личными отношениями. Папарацци только что в нашей с вами золотой коллекции. Элтон Джон уже в новом часе. До этого у нас с вами еще музыка понятная, без слов.

Главное, встань, прошел контакт подъема.

0: в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами, а далее «Танцы минус», «Цветут цветы». Но прежде еще узнаем, что новое в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса BIPRO. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика — лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.

0: А очередь у нас с вами отличная песня для отличного вечера понедельника. Называется «Басон». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вены, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы, день иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы, четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы, понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги, возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи, хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы, мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Привет.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Вам приятного отдыха. Спасибо, что время проводите с нами. Далее Раш Пьюалав. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы. День иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы. Четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы. Понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги. Возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи. Хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы. Мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, небольшой дождь, а ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 23-25.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Романтический вечер. Радио Ульяновск-ФМ.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

зачем? Все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.